0: 能就是你生命的最后一次念头。不要让酒精夺走你和家人的未来。喝酒不开车，平安到家。
1: Выпей еще, домой всего лишь доехать.

0: каждый раз, когда ты думаешь, что все в порядке, это может оказаться твоей последней мыслью.
1: Не позволяй алкоголю отнять твою жизнь и тех, кого ты любишь. Не пей за рулем. Возвращайся домой живым.
2: Quit that damn label.